0: ᱦᱚᱢᱮ ᱥᱮ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱟᱥᱟ ᱠᱷᱟᱲᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱣᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱨᱡᱠᱨᱚᱢ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱣᱟᱹᱱᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ
1: ᱟᱨ ᱰᱚᱵᱨᱟ ᱵᱩᱰᱩ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱯᱮ ᱛᱮ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱠᱨᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱮᱵᱚᱝ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱟᱞᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱟᱞᱚᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱞᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱝ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮᱞᱟᱝ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱟᱱ ᱠᱤ ᱱᱟᱨᱥᱟᱨᱤ ᱢᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱫᱮᱱᱮ ᱭᱚ ᱠᱮ ᱵᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱛᱚᱲᱟᱭᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱮᱢ ᱧᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱚᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱛᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱩᱯᱪᱟᱨᱤᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱩᱯᱪᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱩᱪᱤᱛ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱮᱵᱤᱥᱤᱱ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱷᱳᱞ ᱠᱚᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱨᱥᱟᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱨ ᱟᱥᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱛᱚᱲᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱱᱟᱨᱥᱟᱨᱤ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱛᱚᱲᱟ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱥᱤ ᱞᱟᱹᱦᱩᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱱ ᱮᱨᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱞᱩᱣᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱᱟᱜ ᱚᱛᱚᱨᱚᱡ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱥᱛᱷᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱱᱟᱨᱥᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱯᱚᱨᱭᱟᱯᱛ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱚᱨᱭᱟᱯᱛ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱡᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱥᱤᱪᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱛᱚᱲᱟ ᱵᱤᱱ ᱚᱢᱚᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱟᱨᱥᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱮᱥᱚᱥ ᱥᱟᱨᱮ ᱠᱟᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱴᱟᱠᱩ ᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱵ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤᱭᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱲᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟ ᱮᱥᱩ ᱟᱵᱮᱱ ᱢᱚᱭᱟ ᱛᱩᱨᱩᱭᱟᱹᱨᱮᱭᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱵᱚ ᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱮᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱠᱩᱸᱰᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱩᱸᱰᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱦᱩᱭ ᱛᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱠᱩᱸᱰᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱯᱟᱲᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱱᱤᱯᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱟᱱ ᱮᱞ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱪᱟᱥ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱲᱟᱵᱚ ᱵᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱚᱲᱟ ᱨᱮᱵᱚ ᱯᱟᱲᱟᱭ ᱨᱮᱭᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱵᱟᱭ ᱠᱮᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨ ᱧᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱧᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱩᱰᱩᱜ ᱠᱮᱰᱮ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱲᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱞᱚᱪᱟ ᱢᱤᱥᱮᱜᱼᱟ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱧᱚᱜ ᱠᱮᱛᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱲᱟ ᱵᱩᱴᱮ ᱢᱚᱴᱟᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱰᱤᱭᱮᱯᱤ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱦᱮᱨ ᱧᱚᱜ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱤᱥᱩ ᱠᱚᱢ ᱢᱮ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱟᱲᱟ ᱜᱚᱴᱟᱣᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱯᱮ ᱩᱯᱩᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢᱭᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱴᱟᱠᱩᱨᱡᱤ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱮᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱠᱮᱛᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱤᱥᱩ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤᱜᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱮᱨ ᱵᱤᱫᱤ ᱛᱮᱨᱚᱵᱚ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱢᱮᱨᱮ ᱱᱤᱢᱮᱨᱮ ᱫᱚ ᱴᱟᱠᱩᱨᱡᱤ ᱟᱵᱚ ᱩᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱲᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱫᱩᱵᱟᱹᱲᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱠᱮ ᱨᱮᱭᱚ ᱟᱵᱚ ᱮᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱵᱚ ᱨᱮᱠᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮᱛᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱜᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱩᱨᱩᱢ ᱮᱥᱚ
0: ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱮᱠᱟᱲ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱮ ᱛᱚᱲᱟ ᱵᱤᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱤᱱ ᱮᱨᱮᱜᱼᱟ ᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱮᱠ ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱫ ᱯᱟᱫᱣᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱚᱱᱛᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱥᱟᱹᱧ ᱵᱚ ᱥᱤ ᱞᱟᱹᱦᱩᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱜᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱨᱥᱟᱨᱤ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱛᱚᱲᱟ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱥᱟᱹ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱪ ᱠᱟᱲᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱧᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠ ᱜᱤᱛᱟᱹ ᱥᱩᱨᱟᱹᱭ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ

ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱪᱟ, ᱞᱩᱴᱤ, ᱢᱮᱫᱠᱩᱴᱤ, ᱛᱤ, ᱠᱟᱴᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱡᱩ ᱤᱫᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱨᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱥᱮᱱᱤᱠ, ᱥᱟᱞᱯᱷᱤᱭᱩᱨᱤᱠ, ᱯᱷᱞᱟᱵᱟᱯ, ᱱᱮᱴᱟᱢᱤᱭᱩᱨ, ᱱᱟᱭᱴᱨᱤᱠ ᱮᱥᱤᱰ ᱟᱨ ᱡᱤᱝᱠᱟᱢ ᱯᱷᱚᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱟᱥᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱵᱟᱵᱟᱛᱟ, ᱛᱤ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱪᱤᱨᱤᱫ, ᱵᱩᱞᱩ ᱪᱤᱨᱤᱫ ᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱞᱠᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱩᱥᱨᱤ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱾ ᱠᱟᱥᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱤᱡᱩ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱨᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱟᱥᱨᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱩᱪᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱥᱨᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱱᱚᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱞᱯᱷᱟᱨ ᱜᱨᱟᱯᱷᱟᱭᱤᱥᱴ, ᱟᱨᱥᱮᱱᱤᱠᱟᱢ, ᱦᱤᱯᱟᱨᱥᱟᱞᱯ, ᱢᱮᱡᱮᱨᱤᱭᱟᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱩᱡᱩ ᱵᱚᱭᱮᱞᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮ ᱰᱷᱩᱢᱯᱩᱜᱼᱟ, ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱾ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱛᱞᱟᱜ ᱪᱤᱨᱤᱫ, ᱤᱴᱷᱩᱞᱟᱜ ᱪᱤᱨᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱩᱪᱤᱛ ᱠᱩᱪᱤᱛ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱰᱚᱝᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱵᱤᱞᱤ ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱵᱮᱞᱟᱰᱳᱱᱟ ᱛᱤᱥ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱯᱟᱱ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱤᱯᱟᱨᱥᱟᱞᱯ ᱛᱷᱨᱤ ᱮᱠᱥ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱢᱚᱬᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱯᱟᱱ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱥᱟᱜᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱭᱞᱤᱥᱤᱭᱟ 200 ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱨᱚᱦᱚᱲᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱷᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱛᱟᱞᱥᱟ ᱢᱤᱡᱮᱞᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱟᱹᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱡᱚᱱᱢᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱵᱷᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱞᱥᱟ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱟᱹᱪᱷᱤᱢ ᱠᱷᱩᱜ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱛᱤᱡᱩ ᱦᱚᱭᱛᱮ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱥ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱮᱢᱟᱨᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲᱟ ᱵᱟᱨᱦᱟᱴ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱟᱨᱟᱜ ᱟᱨᱟᱜ ᱯᱩᱥᱨᱤ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱛᱟᱞᱥᱟᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱟᱹᱪᱷᱤ ᱢᱮᱫ ᱢᱩᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱟᱦᱟ ᱛᱚᱢᱛᱚᱢ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ 105 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱯᱮ ᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱟᱨᱟᱜ ᱯᱩᱥᱨᱤ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱛᱮ ᱯᱩᱥᱨᱤ ᱜᱚᱥᱚᱜᱼᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱜᱮᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱩᱥᱨᱤ ᱢᱮᱴᱟᱣ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱞᱥᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱮᱴᱠᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱞᱥᱟ ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱟᱣ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱞᱥᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱨᱚᱝᱠᱳᱱᱤᱭᱩᱢᱳᱱᱤᱭᱟ, ᱤᱱᱥᱯᱷᱤᱞᱟᱭᱴᱤᱥ, ᱳᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱯᱷᱮᱵᱨᱟᱭᱤᱞ ᱠᱚᱱᱵᱷᱟᱨᱥᱟᱱ, ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱵᱮᱥ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱮᱥ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱟᱥᱟ, ᱡᱚ ᱨᱟᱥᱟ, ᱱᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱞ ᱨᱟᱥᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱫᱟ ᱟᱨᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱠᱳᱱᱟᱭᱤᱴ ᱛᱤᱥ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ 3 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱵᱟᱫ ᱮᱢᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱛᱟᱞᱥᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱨᱟᱭᱩᱱᱟ ᱛᱤᱥ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱱ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱮᱫ ᱢᱩᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱚᱨᱚᱜᱼᱟ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱧᱩᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱞᱥᱤᱴᱤᱞ ᱨᱟᱱ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱥᱮᱱᱤᱠ ᱟᱞᱵᱟᱢ, ᱤᱭᱩᱯᱷᱮᱨᱮᱥᱤᱭᱟ, ᱮᱴᱨᱳᱯᱤᱱ, ᱠᱟᱞᱤᱵᱟᱭᱠᱨᱚᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱚᱨᱵᱤᱞᱤᱱᱟᱢ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱥᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱟᱞᱥᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱚᱨᱵᱤᱞᱤᱱᱟᱢ 200 ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱱ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱯᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱱ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨ, ᱨᱚᱠᱚᱡ ᱜᱷᱟᱣ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ